день в терминал. Девушка с рацией ходила за ограждение. Ты сказала, посмотри. Я уже раздумывал, как буду писать об этом. Буду ли использовать второе или третье лицо. Пусть будет первое и второе для нас. Третье для всего остального. Только потом посмотрел. Уже зная, что на стрекозу, висевшую на асфальт, кто-то сейчас наступил. Не мог это предотвратить. Она умерла под ногой тетеньки с чемоданом, так и не понявшей, что раздавила такую красивую жизнь в жаркий день и прошла в другой конец очереди. В больших глазах и перепончатых крыльях отражалось небо. Девушка с рацией смотрела на тельце с той стороны ограждения. Она сдвинула сердце, протянула руку и унесла тело на длинном ногте мизинца. Грациозная и деловая смерть в брюках, белой рубашке, с рацией, с бейджиком на шее. Нас запустили в автобус, потом в самолет. Сиденье через ряд. Дома ждали последние дни запоя и текст, который нужно сдать редактору. Почему я сам не мог это сделать? Не мог поднять тельце. Не мог стать кем-то реальным. Завяжу сегодня или завтра. Как повезет.

0: Виноваты. Им дан был рай. Они захотели свободы и похитили огонь с небес, сами зная, что станут несчастны. Значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому земному и эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь эвклидовская дичь. Ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться. Что мне в том, что виновных нет, и что я это знаю? Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня. Ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не до того же я страдал, чтобы собою, злодеяниями и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все было так. Федор Михайлович Достоевский.
1: Чик-чик-чик. Yeah. Это полумягкие.
2: Я полумягкий здесь.
1: Полумягкие.
2: Лефортово здесь.
1: Айо, Волочаевская улица.
2: Волочаевка.
1: Лефортово.
2: Yeah.

подруги, а щами с кузера таки. Я сам не понял, как я стал таким. Раньше играли в казаков-разбойников в деревне у реки. Я убегал всегда, а тут не смог, прикинь. Судьба берет да и кидает на прогиб. Вот так вот и проходят золотые дни.

0: На полу с кляпом выхожу на улицу броско. Через плечо сумка боска раша, а дальше уже не важно.
1: Пожалуйста, привез, я 23-го помогу. Не подбирайся, все, 23-го, давай, помоги, добро.